0: ничего не буду делать. Понятно. Он добьется himself.
1: Receive, one of the MC cells. 1351.